Себе дома. На пути и на делу. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Радио Рубин. Твои най-любши хити.